Сердце рыть, очи молчать, мы найдем синие дни. Треба еще зеву рыть, але небо слова разумы. Ты проходь, коли дождь, ты проходь, коли